0: Ісуса.
1: Поїзнізані кровопролітие і неправданих жертв. Противно в случае по вам будет нанесен бомбово-курмовой удар. Сбили отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

Воєвідані кровопролиття і неоправданий жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

Поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?

Поизвязание кровопролития и не оправданных жертв. В противном случае вам будет

поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

движение кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасли. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины УАСАП. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет...

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам

состоянии кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

ранні кровопролиття і неоправданих жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие.

по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

0: по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
1: Русский военный корабль, иди нахуй.

0: кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
1: Русский военный корабль. Иди нахуй.

коалиция и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

крайне кровопролитие и неоправданный жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие в ЗАГСа, иначе по вам будет нанесен

избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.

0: экстрем. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины «Отрас», я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие в ЗАГСа, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием!
1: Русский военный корабль, иди нахуй!

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.

0: по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
1: Русский военный корабль.
2: Мою лузи червона кол...

0: по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.
1: Сходятся все раны. Розчиниться вся кров, колись мене побачиш ти.

оправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины «Остров», я русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар.

0: Полицейские кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.
1: И повзяли на его чоло.

По избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.